0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов, время гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня 25 сентября, пятница, слушаем.
1: Овен, придется импровизировать, зато результат тебя порадует.
2: Телец, сегодня лучше отказаться от спонтанных покупок.
1: Близнецы, твоя любознательность приведет к неожиданному открытию.
0: Рак, кто-то из родных захочет провести с тобой больше времени.
1: Лев, неожиданное предложение может изменить планы на ближайшие дни.
2: Дева, маленькая победа вернет уверенность в своих силах.
1: Весы, тебе захочется примерить на себя совершенно новый образ.
0: Скорпион, ситуация потребует хладнокровия и выдержки.
1: Стрелец, день отлично подходит для короткой поездки.
2: Козерог, неожиданная благодарность станет приятным завершением дела.
1: Водолей, старая задумка снова покажется тебе перспективной.
0: Рыбы, сегодня особенно важно оставить время для себя.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 7.47 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов, 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит объездная от Громова до Амундсена, также Амундсена от Бардина до Объездной, Краснолесье от Рябинина до Вильгельма, Дегенина, также Вильгельма, Дегенина от Сахарова до улицы Краснолесье. Много машин на космонавтов от Победы до фронтовых бригад и на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской.
6: 102.5. Jam FM.

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. Совсем скоро начнется игра «Три в ряд», игра, в которой мы разыграем пару билетов на стендап «Урал-тур», категория 18+. Кстати, ребята сегодня хотели к нам даже в гости прийти, пообщаться.
1: Да, с удовольствием пообщаемся. Ну а пока, чтобы принять участие в игрушке «Три в ряд», запоминай наш номер в Максе, куда ты прямо сейчас сможешь прислать свой смайлик. Плюс 7-932-020-102-5. Присылай смайлик, мы с тобой свяжемся и с удовольствием поиграем.
2: Я

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ, ООО «Алика Групп», «Парк Квартал», радиостанция.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Доброе утро. В Свердловской области сегодня утром объявлен режим беспилотной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Денис Паслер. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Глава региона призвал свердловчан сохранять спокойствие и бдительность. Обо всех подозрительных объектах сообщать по единому номеру 112. ДТП с участием такси в Свердловской области стало на 40% меньше, чем в прошлом году. С начала этого года 39 таких аварий, в которых пострадали 56 человек, сообщили в облгаи. Неадекватный мужчина открыл стрельбу по людям и машинам на улице Декабристов в Екатеринбурге. Все произошло в четверг в 16 часов. К моменту прибытия Росгвардии подозреваемый скрылся, но вскоре его задержали. При личном досмотре в пакете у задержанного обнаружили предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Гражданина доставили в полицию. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, дебоширом оказался 40-летний житель улицы Елунинская по имени Максим. Он был нетрезв. Ствол у него изъяли, это оказался светошумовой бульдог. Разбирательство продолжается, пишет Ядин. Умерла вдова Высоцкого. О смерти французской актрисы и певицы Марины Влади стало известно накануне. Ей было 88 лет. Спектакль по песням Агаты Кристи поставят в учебном театре ЕГТИ. Постановка «Музыка в душе» основана на песенном материале Александра Козлова, композитора и клавишника рок-группы. Премьера намечена на май-июнь следующего года. Александр Козлов играл в группе с момента ее основания. Именно он придумал название группы. Он написал музыку для таких хитов, как «Истерика», «Сказочная тайга», «Моряк», «Ковер, вертолет» и других. Александр Козлов ушел из жизни в 2001 году. Вокальные партии в будущем спектакле исполнят студенты и выпускники театрального института, пишет «Коммерсант». Из Екатеринбурга хотят запустить прямые рейсы в еще один египетский город. Авиакомпания Red Wings в следующем году планирует летать в Борк-эль-Араб, курортный поселок недалеко от Александрии. Доллар на пятницу 84,91, евро 96,89.
1: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
5: За случай ООС «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта 17А. За окном сейчас плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов.
1: Реклама.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
1: Джем ФМ.

0: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. Начинается игра «Три в ряд» на Jam.fm. Разыгрываем пару билетов на стендап «Уралтур» категория 18+. У нас на связи сегодня Кристина из Екатеринбурга. Работает в компании, которая занимается садовыми товарами. Сейчас мчится на работу к своим грабелькам, к своим, наверное, кустикам. Кристина, привет!
1: Всем привет.
0: Ну что там у тебя на работе есть? Расскажи, что мы увидим, если к тебе придем в гости на работу?
1: Вообще, большая куча садовых товаров. Есть собственное производство, есть товары привезенных продавцов.
0: Что значит собственное производство? Вы сами выращиваете ежевику?
1: И нет, это мы закупаем.
0: Ага, что производите?
1: Мы производим товары именно для работы с садом. Там вот теплицы у нас есть, лопаты.
0: А, и лопаты вы тоже делаете?
1: Ну, да. Весь садовый инвентарь.
2: Ну, все расспросил.
0: Кристина, у тебя есть дача или огород?
1: Есть, но я пока слишком молода для садоводства.
2: Отдохни, отдохни.
0: Вот смотри, человек, который имеет дачу, сам не занимается, но продает и советует людям, что им покупать, чтобы у них был классный урожай.
2: А почему бы и нет?
0: Да молодец, Кристина, это называется профессионализм, правильно?
1: Правильно. Ну, в какой-то степени.
0: Слушай, не в какой-то степени, а в самой прямой. В общем, желаем тебе уже тоже завести, наверное, огород и дачку, да, потому что у тебя там будет шикарный урожай. Ты же сейчас все знаешь, какие семена дают самые лучшие плоды, чем и когда удобрять. А все самое интересное, что у тебя есть, под рукой. Ну что, давайте будем играть теперь к нашим помидоркам, что называется. Маргарита, рассказывай правила.
2: Ярик для тебя поставит 3 отрывочка из разных песен, и тебе нужно будет угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь, заберешь приз. Ну а если растеряешься, то уже начнем разыгрывать приз в нашем мессенджере Макс.
0: Готова?
1: Да.
0: Желаем тебе удачи, поехали.

0: Все, прозвучали. Есть ли знакомые исполнители? Если да, то называй.
1: Блин. Угу. Сколько раз слушать, всегда казалось, что ты все знаешь, а тут
0: вот
1: из трех исполнителей знаком только один.
0: И кто? Это мужчина, да?
2: Давай, кто?
0: Которого знают все женщины.
1: Нет, это только Мари Краймерли.
0: Вот, хорошо.
2: Самое сложное практически отгадал.
0: Молодая мама у нас, да, супруга у нас. Так, да, вы еще два? Вообще неизвестно, ни мужчина, ни женщина вторая?
1: Нет.
0: Эх, жалко. Ну, я думаю, когда ты узнаешь правильный ответ, скажешь: да как же так, я же знала.
2: Так и знала.
0: Это тот случай, когда знаешь песню, но не знаешь, кто поет. А вроде ходишь, напеваешь. Кристин, да, в любом случае тебе спасибо, что была сегодня с нами. Оставайся на связи, слушай Jam FM. Но самое главное, послушай правильный ответ, который мы уже начинаем принимать сейчас в мессенджер Макс. От всех-всех-всех берем в руки телефончики и набираем +7 932 020 1025. И прямо сюда отправляем всех трех исполнителей, которые только что прозвучали на Jam FM. Будешь первым правильно ответившим, заберешь отличный приз на Jam FM.

0: Итак, правильные ответы. Crime Review, Стас Михайлов, я студия. Сегодня были загаданы в утренней джимнастике. Первый правильный ответ пришел от Ларисы. Последние цифры номера в мессенджере Макс 2543. Мы тебя поздравляем и вручаем тебе пару билетов на стендап Урал Тур.
1: На правах рекламы.
0: На сцену выйдут резидент стендап на ТНТ Михаил Зубарев и мастер импровизации Ваня Дыба.
1: Тебя ждет вечер живого, честного и исключительно взрослого юмора.
0: Встречаемся 27 сентября в пабе Бен Холл.
1: Для посетителей старше 18 лет.
2: Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
4: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Где пробки?
0: 8.18 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Светореченская, Васильковой до Объездной, также Кировградская от Ильича до Машиностроителей, еще раз от Машины до 8 марта. Много машин на Победы от Ильича до Космонавтов, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина, на Машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов и на Космонавтов от Совхозной до Фронтовых бригад.

0: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Всем доброе утро! Пятница наступила! Пятница! Последняя, кстати, пятница сентября, а следующая пятница уже будет в октябре месяце.
1: Да, октябрь.
0: А солнышко прям светит хорошо, бабье лето продолжается. Ну, вроде как похолодание нам уже обещают. Сегодня уже вот мы даже прогноз погоды слышали, да, в некоторых городах уже плюс 2. А это уже около нуля практически, да,
2: такой так уже
0: на грани.
2: Такой почти заморозочек.
0: Ночью. Ну, утром сегодня было прям прохладно. Я тоже встал, у меня машина запотела, погрелся уже, печку включаю. Когда еду, а днем жарко. И вот такая погода еще какое-то время простоит. Хотя, знаете, что уже, да, отопление практически во всех... детских садах, школах
1: школа,
0: уже давно.
1: Да.
0: И нам школьники приходят просто рассказывать, что жарко, жара. Да. И с сегодняшнего дня начинает отопление уже в квартирах. Давайте постепенно, потихонечку уже пойдет отопление в квартиры. Так, ну что, давайте к теме утра сегодня. Сегодня мы решили поговорить про привычки друзей. Но не простые привычки, а странные, которые для тебя, может быть, немножко непонятны.
2: Чудноватые какие-то.
0: Ну вот у меня есть, например, знакомые одни, они вообще практически не завтракают. То есть они, если они к нам, например, в гости приезжают, да, мы встаем, я всегда хочу там яичницу какую-то поесть, там, не знаю, сырник, еще что-то. Они только, например, кофе. Все. И они говорят, а как можно есть с утра? А я с утра могу и суп, и второй. У меня с утра аппетит. Ну, может, потому что я рано встаю, работаю, не знаю. Но мне кажется, что не только я, потому что у меня, в принципе, все домашние тоже с утра встают без завтрака никак. Ладно, следующая странность тоже связана с едой. Еще один знакомый есть, который ест один раз в день. Но!
1: Но много.
0: Да, это такая большая тарелка прям. Ну, не знаю, порции две, наверное, три точно войдет. И вот он может супа столько много съесть. Один, все, ему жалко время тратить. Ну, по крайней мере, он говорит, а зачем? Как-то, ну, три раза на это отвлекаться. Один раз поел, и в порядок.
2: Ничего себе.
0: То есть какие-то странности, да, с принятием пищи. И не про еду, если брать своих друзей. У меня почему-то только друзей, оказывается, странных. Играли мы раньше в футбол с ребятами. У нас был один паренек, который никогда не ходил ни в душевые, никуда, ни в общественные бани. Ну, у нас просто была традиция, мы там поиграем, потом раз в сауну сходили.
1: Ну, а как везло.
2: Погреться.
0: Да. Он никогда, причем он не ходил не с того, что не хотел с нами идти. Он не посещал, ну, вот эти все общественные заведения. Он только у себя дома мог мыться. То есть ни в какие бани не куда, и даже если в гостях у родственников в бане, все равно только к себе. Представляете? Ну, вот такая была странность у человека. Ну, ладно, вспомнилось. Про мою странность могу сказать, ну как, это странность, которая вроде бы у меня, но так как мы про странности других говорим, то я не понимаю всех людей, которым нравится море и солнце. Вы сейчас, наверное, все на хейтом меня накидаете, но тем не менее, ну, не люблю вот я море, речку люблю, море нет. И не люблю пляж голый, без зонтиков. Мне нужна всегда тень, мне нужна всегда прохладца. Прохлада, а солнце прям, когда вот палящее, и ничего вокруг нет, вот такие курорты показывают. Для меня это просто какая-то ад.
1: Поэтому... Нет, без тенька-то, конечно, тяжеловато, да.
0: Вот, я поэтому всегда, когда мы, если ездим куда-то, я отправляю своих, меня потому что тоже все любят, естественно, как нормальные люди, жару, солнце, пляж, вот, а я в тенечек, все как-то так, мне больше нравится. Про твоих друзей давай узнаем, Маргарита. Знакомых есть какие-то
2: странности? У меня, кстати, тоже у моих друзей привычки, связанные с едой. Одна моя подруга, она, знаете, пакетированный сок обычный такой, она его всегда пропускает через фильтр для воды. Ну, чтобы он был максимально чистый.
0: А там
2: вдруг
0: же...
2: там что-то, потому что, ну, пакеты непрозрачные с соком,
0: ну, да.
2: Ты же не видишь, что ты пьешь.
0: Так.
2: Вот, пожалуйста, она пропустит, убедится, что там нет никаких, не знаю, бактерий, чего-то лишнего, все чисто и только тогда пьет.
0: Слушай, ну это же не только к соку может относиться, там, не знаю, к супу.
2: Ну вот она, ну суп она сама варит, а сок какие-то другие ребятки.
0: А если купил суп? Непонятно, кто его и как делал в ресторане.
1: Можно остаться без супа.
0: Все пропускаем через фильтр.
2: Я понаблюдаю за ней.
0: Забавно.
2: Еще одна моя подруга не ест сыр.
0: Все как-то с едой связано, заметили вы?
2: Да, да, да, не ест сыр. Но плавленый сыр ест, расплавит в микроволновке и ест, и ей вкусно. Я вообще не понимаю, ну какая разница? Она вот обычный сыр, любой причем, не ест вообще ни в какую, не будет, пока не расплавит в микроволновке.
0: Удивительно.
2: Потом еще есть у меня пара друзей, которые берут один пакетик чая на двоих и его на 2-3 раза.
0: А, ну это классика, и это таких много друзей.
1: Это еще со студенческих лет.
0: Да, кто-то, я уж не говорю, что есть друзья, которые привязывают эти пакетики к кружке, а потом их надо отвязывать. Ну что, продолжаем мы обсуждать тему, какие странные привычки есть у твоих друзей, ну, по крайней мере, может, для них это норма, для тебя что-то не то. Пиши нам, плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5, наш мессенджер Макс, там же находится наш канал, либо группа ВКонтакте. За одно из сообщений у нас есть крутой приз, вручим пару билетов на концерт Сократа и Леры, категория 6+.

0: 8 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Далее утренней джимнастики, яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: В Южной Корее массово сломались умные холодильники.
0: Ух ты.
2: Реклама.
3: Казанова.
4: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазлобе я пошел.
3: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
5: 18+.
6: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
7: Едим и веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
6: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: ТРК «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
10: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
11: Телефон рекламной службы Jam FM.
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: Jam FM.
0: Лондон в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки.
1: Вы пользуетесь всякой смарт-техникой?
0: Как мне в руке? Я сейчас лежу на смартфон, пожалуйста. Что значит пользуетесь? А кто сейчас не пользуется?
13: Мы сейчас без него жить не можем.
1: Ну, кто-то любит что-то аналоговое, например.
0: Ну, аналоговый телефон с кнопками, с дисками, сейчас уже, мне кажется, такого нет.
1: Ну, не только телефон. В Южной Корее, например, после обновления массово сломались смарт-холодильники прямо перед общенациональным праздником. Да, причем смарт-холодильники были одного очень известного бренда.
13: Все растаяло.
1: Перестало работать охлаждение, погасла подсветка, сенсорный экран завис на обновлении и перестал реагировать. Перезагрузка не помогла, сервисы оказались перегружены, и у многих владельцев начала портиться праздничная еда. При этом обычные холодильники продолжали спокойно работать.
0: Ну, поэтому у меня стиральная машина механическая, например.
13: В смысле?
0: В прямом смысле.
13: Крутить надо руками.
0: Ну, а что там, повернул, кнопочку нажал, и все. Аналоговая, там кнопочки и крутилки. Ну, то есть без программирования таких сложных программ.
1: Не с телефона,
13: ну, не супер-пупер, да, умная?
0: Ну, потому что действительно электроника дает сбой. А если электроника еще какая-то подключенная к интернету, там это же надо постоянно, чтобы она была в сети, чтобы был стабильный интернет. Ну, и вот объявления, которые выходят, такое, кстати, происходит. Я с телефонами слышал, такая же история. Какая-то компания выпустила обновление, и телефоны у всех людей превратились в кирпичики. Там разбирались что-то очень
1: ужас.
0: Долго.
1: У меня, кстати, умный дом, и есть некоторые там функции подключены, но я ими почему-то не пользуюсь. И иногда я на телефон получаю такое уведомление в приложении: «Умный дом отказался работать».
0: Ну, поэтому надо сделать так, чтобы все-таки ты был умнее техники, а не техника умнее тебя.
1: Золотые слова.
0: Когда она командует. В общем, кому как, мы пока, я, наверное, все-таки баланс бы выбрал между аналогом и вот умной какой-то электроникой. Где-то золотую середину. Всем доброе утро.
12: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. В центре города сейчас плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Первоуральске в Полесском сейчас плюс 4 градуса. В Асбесте и в Туринске плюс 5.

0: получить наш приз. Это пара билетов на концерт Сократа и Леры. Что нужно сделать? Просто взять и написать историю про своих друзей, что странного есть. Да перед тем, как мы почитаем, Ярик, у твоих друзей что-то есть необычное? Может быть, с твоей точки зрения?
1: Есть у меня знакомый товарищ, один айтишник, он когда занимается своим делом любимым, профессиональным, то есть что-нибудь в компьютере ковыряется, он постоянно что-нибудь грызет в виде вот ручки, карандаша, у него постоянно что-нибудь во рту. Вот эти, знаете, одноразовые ложки, вилки, вот прям вот изгрызаны все у него, не знаю, может, это как-то думать ему помогает. Вот лично мне помогает думать, тоже странная привычка, многие замечают за мной, я постоянно из угла в угол начинаю ходить.
2: Да, это тоже странно, Ярик.
0: Иногда надо как бы кнопочки нажимать, он гуляет.
1: А я тут хожу, я, понимаете, я мысль ищу, что сказать в эфир.
0: А еще у тебя привычка жвачки везде оставляет.
1: Ну, это да, тоже.
0: Шарики накатанные оставляют.
1: Каюсь,
0: у меня дети...
2: Постоянно это обсуждаем.
0: Дети в машине, знаешь, Ярик оставляет. Ну, ладно, не, вчера я шарики выкидывал. Но я все время сейчас эти шарики выкидываю и тебя вспоминаю, потому что когда тебя нет, я выкидываю за тобой.
1: Да,
0: так, ладно.
1: Есть такое за мной.
0: Все, мы про себя рассказали, давайте почитаем, что вы нам прислали.
2: Ирина пишет: моя соседка в квартире рядом очень любит разговаривать с телевизором.
0: Ой.
2: Когда она смотрит турецкие сериалы, ее комментарии слышит весь дом, особенно ночью. Сосед сверху приходил ко мне разбираться, объяснила, что даме под 80 терпите.
0: А он думал, соседка разговаривает? Извините.
1: Видимо, действительно на весь дом там трансляции.
2: Да. Может, он просто хотел познакомиться, вот этот сосед.
0: Ну, я просто поражаюсь, слышимость какая. Ну, я знаю, что пожилые люди, они, как правило, громко все слушают, ну, потому что слух плохой, да?
2: Ну, и громче телевизор,
0: да,
2: наверное.
0: Да, и говорят громче, чтобы еще телевизор переговорить. Да. Возможно, поэтому так все слышат. Но вообще слышимость, конечно, настораживает в такой квартире. Ольга пишет: про окрошку уже говорили. Мы с сестрой всегда ели окрошку с салатом и запивали квас. Ну, то есть не вместе все это, а по отдельности квас у тебя в кружке.
2: Да.
0: А ты, получается, салат ешь и со квасом запиваешь. Но с возрастом полюбила все-таки есть в жидком виде, так скажем, в жидком состоянии. А потом и сестра потянулась. Вот такая вот странность. Видимо, дорасти надо до какого-то определенного возраста.
2: Да, до солидного какого-то, видимо.
0: Это правда. Так, ну что, принимаем от тебя сообщение, продолжаем по теме утра. Какие странные привычки, ну, на твой взгляд, есть у твоих друзей? Пиши нам в наш мессенджер Макс плюс 7 932 0 20 102 5, там же находится наш канал GMFM, либо пиши в группу ВКонтакте. Все сообщения к нам попадают. Все читаем и уже скоро подведем итоги. Кому-то из вас вручим приз на GMFM.

0: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоят улицы Вильгельма Нагнина от Сахарова до Краснолесья, также Черепанова-Стрелочников от остановки Черепанова до Производственного переулка, Победы от Ильича до Космонавтов. Много машин на Донбасской Бебеле от 22-го партсъезда до Таватуйской, также на Кировградской от Ильича до Машиностроителей, на Машиностроителей от площади Перепелетки до проспекта Космонавтов. Самое большое затруднение на Космонавт от улицы Индустрии до улицы Фронтовых Бригад. Длина пробки 3 километра, время проезда 40 минут.
4: 102,5. Jam FM.

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов. Скоро в утренней гимнастике снова вручение подарков. Но перед тем, как мы их вручим, мы сначала поиграем в нашу замечательную игру «Мальчики и девочки», в которую прямо сейчас мы приглашаем всех желающих. Разыгрываем поход на вечеринку. Диско 90, категория 18+. Два пригласительных.
1: Класс.
0: Отлично проведете время. Расскажете друзьям, знакомым, сделайте крутые фотографии. Ну и вспомните молодость.
1: Да, можно нарядиться, можно тематически провести время. Очень классно. Нам в игру нужны и мальчики, и девочки. Присылай смайлик на наш номер прямо сейчас. Плюс 7-932-020-102.5. Это наш мессенджер Макс. Именно он создан для твоих смайликов. Приглашаем тебя.

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Минфин предлагает включить пассивные доходы россиян, а это проценты по вкладам, операции с ценными бумагами, доход от продажи имущества и прочее, в общую базу НДФЛ. Такой пункт есть в подготовленном Минфином проекте бюджета на предстоящую трехлетку. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а после изменений ставка будет от 13 до 22% в зависимости от размера дохода. Массовый запуск тепла в жилых домах в Екатеринбурге начнется с сегодняшнего дня. В мэрии рассчитывают, что к концу месяца отопление будет у всех. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил двум свердловчанам высокие посты в новой Госдуме. Павел Крашенинников выдвинут на пост председателя комитета по законодательству. Жанна Рябцева предложена на должность замруководителя фракции «Единая Россия», сообщает агентство ЯН. В Свердловской области начнут отстреливать медведей. Региональные власти приняли такое решение для регулирования численности животных. Медведи сильно расплодились и стали выходить к людям. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд и накануне вечером проиграл гостевой матч Череповецкой «Северстали». Матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 5-2 в пользу хозяев. «Автомобилист» с 6 баллами занимает 8-ю строчку на Востоке. Шотландский диджей Келвин Харрис попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое массовое выступление. В феврале его выступление в Сан-Паулу собрало около 1 600 000 человек. Из-за шоу перекрыли часть улиц города. Некоторые зрители теряли сознание из-за сильной жары. Харриса также назвали самым высокооплачиваемым диджеем за год. С июня 2015 по 2016 год он заработал около 51 миллиона фунтов стерлингов. Доллар 84.91, евро 96.89.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня», «Шангрила». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 10 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабая температура. Днем плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
5: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.
8: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.
10: Мы будем вспоминать.

Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург-Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru. Мечта.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Джем ФМ. Где пробки?
3: 9 часов 15 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ — ООО «Системы комфорта», компания СК «Урал».
4: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Победы от Ильича до Космонавтов, также Шевская от Красных Командиров до Фронтовых Бригад, Донбасская, Бебеля от Суворовского переулка до Таватуйской. Много машин на Кировградской от Ильича до Машиностроителей, на Машиностроителей от площади Первой Пятилетки до Космонавтов и на Космонавтов от Старых Большевиков до Фронтовых Бригад.
2: Реклама.
5: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
6: А старые где?
5: Дети смыли их в унитаз.
7: Папа, ты же сам сказал, что наш Септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
8: Уже 8-я пара за неделю.
6: Хорошо, что мы Септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
9: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
7: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
10: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: 9:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Начинается игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас в утренней джимнастике. Разыгрываем 2 билета на вечеринку диско 90-х. Категория 18+. За приз поборется у нас Антон. За мальчиков сегодня играет. Он из Екатеринбурга, но пока живет в Косулино. Время не работает, учится на категорию С. Антон, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А долго еще учиться тебе?
1: Еще 2 месяца.
0: О, ничего. То есть ты только в начале пути, да, у тебя еще? Все впереди.
1: Да, еще в начале пути. Еще надо геометрию учить.
0: Ну, учи знаки пока дорожные. Как перемещаться, перестраиваться, как обгонять. Да там, в принципе, кстати, вопросы и про медицину есть. Если что, у нас есть специалист, который 3,5 года сдавала.
2: Да.
0: Вот, и она...
2: Теорию я все разы сдавала на отлично.
0: Да, ну, она сдала,
2: да. Могу помочь.
0: У нее с вождением затык, если что.
2: Да, да. Но уже нет.
0: Так что сейчас уже все хорошо стало. Антон, тебе желаем удачи в обучении. Играешь ты сегодня с Леной, она из Екатеринбурга, работает в банке. Подъехала к работе и пока решила поиграть с нами. Лена, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: А у тебя какое-то обучение проходило, может быть, что-то в последние курсы какие-нибудь, может быть, тоже на права училась?
3: На права я сдала 20 лет назад.
0: Ну, ничего себе! Вот это да, круто. С первого раза?
3: Нет, не с первого.
0: Ну ладно, у нас с седьмого некоторые сдают.
2: Да.
0: Ну а из обучения...
3: Обучение у меня регулярно проходит.
0: Ну это по работе, да, получается?
3: Да.
0: Ну у тебя же там, наверное, раз обучаешься, то, наверное, как-то у тебя и там...
2: Зарплата растет.
0: Ну и зарплата, и плюс категория какая-то, или как там у вас делится все?
2: Квалификация
0: повышается.
3: Да, все верно, да.
0: Умничка. Ну все, желаем вам всем отлично сдать свои предстоящие экзамены. Ну а сейчас предлагаем вам у наш экзамен пройти.
2: Да.
0: У нас все очень просто. Как, собственно, в ГИБДД.
2: Да,
0: вопросы-ответы.
2: Даже проще.
0: Да.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч будет задавать вопросы Лене, я Антону. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш приз.
0: Поехали! Антон, первый вопрос для тебя.
2: Соус чипотли – это соус с копченой солью или с копченым перцем? Антон? Еще разочек? Не слышно?
1: Первый вариант.
2: Ага, нет, второй с копченым перцем.
0: Лена, вопрос для тебя. В Екатеринбурге есть сквер Ильи Кормильцева. Вдоль какой улицы он протянулся? Вдоль Белинского или вдоль Луначарского? Ну, 1, 2, 3, твой вариант. Какую улицу берем?
3: Давайте первый.
0: Белинского. И это абсолютно верный ответ. Ну что, 1-0 в пользу девочек. Антон, вопрос для тебя номер 2.
2: Танец шествия полонез. Это парный танец или сольный?
1: Сольный.
2: Нет, парный.
0: Лена, всего один правильный ответ тебе нужно дать, чтобы стать победителем нашей игры. Скажи, пожалуйста, является ли химический элемент цезий металлом, да или нет?
3: Нет.
0: А это металл. Да, у Антона появился шанс отыграться.
2: Состав для альгинатной маски получают из бурых водорослей или из морской глины?
1: Морской глины.
2: Нет, из бурых водорослей.
0: Эх, Антон.
2: Не проснулся.
0: Можно, да, остановить игру. Антона, к сожалению, нет правильных ответов. Но в любом случае, спасибо, что был с нами. По крайней мере, мы тебя разбудили. День не пропадет зря. Давай, хорошего тебе утра, спасибо. Ну, а Лену поздравляем с победой. Вот это радость, так тихонечко,
2: вообще.
0: Скромненько. А вот радость прям настоящего чемпиона,
2: да,
0: понимаешь,
2: молодец,
0: Лен?
2: Нужно.
0: Умничка, вручаем тебе 2 билета на вечеринку диско 90-х.
3: Спасибо! Прям супер.
2: На правах рекламы.
0: В эту ночь ты забудешь о делах и вернешься в беззаботные времена.
2: Харизматичный ведущий создаст отличное настроение, а зажигательная музыка 90-х не даст усидеть на месте.
0: Встречаемся 2 октября в «Фабрике».
2: Для слушателей старше 18 лет.

0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов на JamFM. Прямо сейчас яркие заголовки. Маргарита, рассказывай, что тебе попалось интересного.
1: С какими приятными запахами у вас ассоциируется осень?
0: Ну, наверное, почему-то осень, листва, осенний, наверное. Может быть, запах дождя.
2: Вот листва и дождь, да.
0: Еще туман, наверное, с утра, вот он тоже как-то пахнет по-особенному.
1: Осенью вообще нас все чаще тянет к теплым, уютным запахам, сладким, пряным, вкусным. Парфюмеры назвали самые трендовые ноты осени в ароматах. Этой осенью особенно популярны гурманские композиции. Карамель, ваниль, выпечка. В моду вошли десертные и сливочные мотивы, но без приторной тяжести.
0: Так.
1: Популярностью пользуются какие-то ореховые аккорды, включая фисташку, ноты сгущенного молока и взбитых сливок. Также популярен аромат усложненная ваниль, то есть не простая классическая, а немножечко усложненная.
0: Усложнили ваниль?
1: Да, да.
0: И она превратилась в карамель.
1: Да. Ну, то есть ваниль уходит в сторону более глубоких, сухих, многогранных звучаний, гармонично сочетается с древесными и бальзамическими акцентами. Еще с прошлого сезона в осеннем топе кофейные и пряные мотивы. Согревающие ароматы натурального кофе, корица идеально подходят для прохладной погоды.
0: Вот, корица, кстати, в десяточку попала. Тоже, наверное, запах именно почему-то осенний.
2: Вот, какие-нибудь пряности вот это.
1: Корица с яблоками.
0: Такая
1: шарлоточка.
0: А мне штрудель почему-то
1: Штрудель, да, штрудель тема.
0: Это очень вкусная штука.
1: Ой, штрудели вот захотелось.
2: Тоже вот запах урожая сегодня. Вот все вот это вот.
0: Яблок?
2: И вообще всего, вот все вместе.
1: Ну да, ну или еще когда, знаешь, закручивают что-нибудь
2: баночки,
1: дома.
0: Заготовочки.
1: Да, заготовочки, когда вот какими-нибудь смородиновыми листочками пахнет.
2: Уксусом.
0: Ой, это правда. Ну, в общем, запахов огромное количество оказывается. У каждого осень своя. Выбирай ее, и пускай тебе будет хорошо.
3: Прогноз погоды на JamFM.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JamFM ООО «Наш медицинский центр Процельс». Сейчас за окном плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Риже и в Ривде сейчас плюс 8. В Краснодаринске плюс 7 градусов.
3: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Время гороскопа утренней гимнастики. Сегодня 25 сентября, пятница. Слушаем.
1: Овен, придется импровизировать, зато результат тебя порадует.
2: Телец, сегодня лучше отказаться от спонтанных покупок.
1: Близнецы, твоя любознательность приведет к неожиданному открытию.
0: Рак, кто-то из родных захочет провести с тобой больше времени.
1: Лев, неожиданное предложение может изменить планы на ближайшие дни.
2: Дева, маленькая победа вернет уверенность в своих

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Минфин предлагает включить пассивные доходы россиян, а это проценты по вкладам, операции с ценными бумагами, доход от продажи имущества и прочее, в общую базу НДФЛ. Такой пункт есть в подготовленном Минфином проекте бюджета на предстоящую трехлетку. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а после изменений ставка будет от 13 до 22% в зависимости от размера дохода. Массовый запуск тепла в жилых домах в Екатеринбурге начнется с сегодняшнего дня. В мэрии рассчитывают, что к концу месяца отопление будет у всех. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил двум свердловчанам высокие посты в новой Госдуме. Павел Крашенинников выдвинут на пост председателя комитета по законодательству. Жанна Рябцева предложена на должность замруководителя фракции «Единая Россия», сообщает агентство ЯН. В Свердловской области начнут отстреливать медведей. Региональные власти приняли такое решение для регулирования численности животных. Медведи сильно расплодились и стали выходить к людям. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд.

0: А ты накануне вечером проиграл гостевой матч Череповецкой Северстали. Матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 5-2 в пользу хозяев. Автомобилист с 6 баллами занимает 8-ю строчку на Востоке. Шотландский диджей Кэлвин Харрис попал в книгу рекордов Гиннесса за самое массовое выступление. В феврале его выступление в Сан-Паулу собрало около 1 600 000 человек. Из-за шоу перекрыли часть улиц города. Некоторые зрители теряли сознание из-за сильной жары. Харриса также назвали самым высокооплачиваемым диджеем за год. С июня 2015 по 2016 год он заработал около 51 миллиона фунтов стерлингов. Доллар 84.91, евро 96.89.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
2: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
3: 10:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта 17А. Сейчас за окном плюс 12 градусов. Синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, температура днем поднимется до плюс 16 градусов.
1: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
8: Джем

0: хотела.
1: 10 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Подводим итоги темы утра. Сегодня мы обсуждали, какие странные привычки есть у твоих друзей, но разыгрываем мы пару билетов на концерт Сократа и Леры, категория 6+. Почитаем еще про привычки. Привычки действительно очень прикольные.
2: Веселые. Светлана пишет, у моей подруги очень странная привычка. Вот мы все едим пельмени с соусом, майонезом, ну кто-то с кетчупом, ну, а да. Она их ест только с вареньем.
1: Ой, только?
2: Мне кажется, что это такая гадость, она только так может есть пельмени. Ну ладно бы вареники, но с мясом тоже так же.
3: Нет, ну подождите, а те самые знаменитые фрикадельки с вареньем, когда мы все их трескали, нормально же? Заходило.
2: Да, может быть, но пельмени это все-таки другое, там же и тесто есть, ну как-то не знаю.
1: Евгения пишет, кто-то из друзей разговаривает по телефону и не перестает сидеть на месте, наматывают круги по комнате, за получасовой разговор легко проходит несколько километров, не замечая этого.
3: Ну это как я примерно.
1: У нас Ярик такой же, да, хотел сказать. Аня пишет, подруга не может ни дня жить без макияжа, на работу, на прогулку, даже до магазина. Ну, есть такие, наверное, да?
2: Mm-hmm.
1: Ты, Рит, не такая? Ты можешь
2: Нет,
1: спокойно прожить без
2: конечно,
1: макияжа?
2: Конечно, я очень редко хожу с макияжем, наоборот.
1: А, ну вот. Ну, а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Ирины. Моя соседка в квартире рядом очень любит разговаривать с телевизором. Когда она смотрит турецкие сериалы, ее комментарии слышит весь дом, особенно ночью. Прекрасно. Ирина, вручаем мы тебе компенсацию небольшую за твои страдания. Это пара билетов на концерт Сократа и Леры.
2: На правах рекламы.
1: Тебя ждет шоу с живым звуком.
2: Дуэт исполнит свои романтические хиты «Ветер», «Напополам» и «Моя», а также презентует новые композиции.
1: Концерт пройдет 26 сентября на сцене в «Фабрике».
2: Для зрителей старше 6 лет.
4: У тебя есть утренняя джемнастика.
5: На 102.5 FM.

0: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов, уже совсем скоро. В это воскресенье, 27 сентября, в Екатеринбурге, в Бен-Холле выступят два замечательных парня. Михаил Зубарев и Ваня Дыба. Стендап для тех, кто старше 18. Ребят, сегодня у нас в гостях. Доброе утро! Как настроение?
1: Привет!
2: Доброе утро!
1: Доброе утро!
2: Настроение прекрасное, спасибо.
0: Сейчас на всякий случай скажу, что ребята у нас живут по московскому времени, поэтому сегодня им довольно рано вставать, они такие немножко
1: непростушные. Да. Ребят, в прелизе про ваше выступление написано два полноценных сольных по цене одного. Я как прагматичный человек спрошу, на гонораре это как-то отражается и как вы его делите?
3: Не, у нас у каждого свой, поэтому и два выступления. Два гонорара, два выступления.
1: Вы тоже прагматичные.
3: Мы прагматики.
2: Да, да, да. Конечно.
1: Возрастное ограничение 18+. Это значит, будет совсем горячо и беспредельно? Какие рамки?
2: 18+, просто потому что мы общаемся на сцене так, как в жизни общаемся. То есть, ну, мы не стараемся подбирать слова, как я сейчас пытаюсь их подобрать.
1: Потому что у нас 12+, да.
3: Но там было бы 21+, было бы очень горячо.
1: А у вас так, вы держите?
3: Тепленько.
1: Понятно, хорошо. Многие обвиняют стендаперов за то, что отсутствие хороших шуток они заменяют пошлостью. А на какие темы вы шутите в первую очередь? Что для вас важно?
3: У меня только пошлости.
1: Ой, правда?
0: Это у нас Ваня, если что, отвечает. Может, Миша что-то скажет у тебя?
2: Да, у меня семейный юмор. У меня жена, ребенок. Я
1: не позволяешь себе.
2: В этом живу. Да нет, почему? Там же есть что-то пошлое в этой жизни. То есть жена-то у меня как-то, ребенок-то у меня как-то появился, поэтому пошлое что-то будет. Поэтому я стараюсь себя не ограничивать ни в каких темах.
1: Михаил, ты из Ростова, Ваня, ты из Калуги. Расскажите про свои родные города и расскажите, как вы вообще пришли к стендапу. Очень интересно.
2: Я из Ростова, это лучший город на земле после Екатеринбурга.
1: Конечно.
2: Я вынужден так говорить сейчас. Вы просто не видите, сколько лиц на меня сейчас смотрят. Не, ну правда, мне очень нравится, нравилось там жить, но, к сожалению, моя карьера подразумевает... Ну, постоянное развитие, где-то съемки какие-то, и это все в Москве, поэтому я вынужден был переехать. А так Ростов мне сильно нравится, и там очень сильно мне нравятся люди. Вот именно люди красят этот город. У меня даже была шутка, что люди там сильно простые, они вот все, что есть, вот они тебе правду матку всегда в лицо скажут. Помните, был когда ковид, и была такая тема в Москве, в Питере, в таких городах больших, социальная, как это называется, социальная дистанция. Знаете, бывало, люди в лифт заходили и говорили, можно я нарушу социальную дистанцию и поеду с вами. Вот если ты такое в Ростове вот зайдешь, спросишь в лифте, то ты выйдешь из лифта просто, ну и все, вот так вот у тебя будет. Мне поэтому сильно нравилось в Ростове, но, к сожалению или к счастью, я вот вынужден был переехать.
1: Ваня, расскажи про свою родную Калугу и про свой путь к стендапу.
3: Калуга — лучший город на земле. Сразу после Екатеринбурга, естественно, да.
2: И Ростова тогда, нет?
3: И Ростова. Нет, Калуга, я Калугу обожаю, во-первых, за то, что Калуга подарила нам всем возможность летать в космос.
1: Конечно.
3: А это клево, что-то неизведанное.
1: Круто, что ты об этом говоришь, напоминаешь нам.
3: Да, благодаря Константину Дардовичу Циолковскому, замечательному конструктору. Калуга мне очень нравится, это мое место силы, я не хочу никуда оттуда уезжать, потому что мне до Москвы ехать 2 часа, примерно столько же, сколько Миша едет до съемки в Москве.
1: То есть ты до сих пор живешь в Калуге, в родной своей?
3: И никуда не уеду никогда.
1: Красавчик.
3: Замечательно.
1: Круто очень. Телевизор для комика сегодня — это до сих пор главный пик успеха или все-таки интернет-проекты уже круче?
2: Абсолютно точно интернет-проекты круче. Но телевизор, ну, его еще хватит на наше время. Еще 20-30 лет можно там что-то делать, что-то сниматься, и это будет какой-то давать буст, но интернет 100%.
3: А я думаю, что пик комедии и пик комика — это 27 числа выступление в Бен-Холле в Екатеринбурге.
1: Но здесь мы вообще не сомневаемся. Какие мифы, кстати, об уральском зрителе вы слышали? Ну, например, говорят, что у нас суровые люди, их сложно рассмешить, не улыбаются.
2: Я мифы, если честно, никакие не слышал, и даже если они были, все улетучились, потому что я здесь не впервые, и Ваня тоже.
3: Да.
2: Каждый раз здесь прекрасно все происходит, особенно если ты в Бен-Холле 27 числа.
3: Нет, на самом деле, да, и как во всем Екатеринбурге, и в Бен-Холле 27 числа самые лучшие, ну реально все концерты в Екатеринбурге — это всегда разнос, поэтому я бы не сказал, что люди суровые. Может быть, они суровые для для людей, которые их окружают, а для гостей они все добрые. Может, только мы уедем, они опять...
1: Опять заново наденут свои. Так, что обычно вас спасает от скуки на гастролях в дороге и гостиницах?
3: Щекотка.
1: О, вы друг друга щекотите?
2: Ну вот да, кстати, Вань, хотел бы с тобой об этом поговорить. Давай прекращай, ладно? Остановись, пожалуйста.
0: Это был ты, да.
1: Ну сейчас терпят, не щекотят друг друга.
2: Ну да, сейчас вроде и так весело.
3: Да.
0: Напомню, что у нас сегодня Михаил Зубарев и Вань Дыбов. Стендап 27-го воскресенья в Бен-Холле. Стендап, кстати, для тех, кто старше 18. Обязательно приходите. Продолжим общение с ребятами совсем скоро.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: Сейчас в Екатеринбурге плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Первоуральске и в Полевском сейчас плюс 6. В Асбесте и в Туринске плюс 7 градусов.
2: Jam.fm. 102.5.
1: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города сейчас тепло, плюс 12 градусов. Ну а жарко будет 27-го в воскресенье в Бен-Холле, потому что там стендап для тех, кто старше 18. Выступит Михаил Зубарев и Ваня Дыба. Ребята сегодня у нас в гостях. Маргарита приготовила сейчас для вас небольшой блиц. Ну, как это называется, прожарка, наверное, сейчас, да?
3: Ну да, почти.
1: Жесткие вопросы, поэтому отвечайте по очереди, ладно? Один, потом другой.
4: Хорошо.
3: Да, формат ответа такой: смешно, не смешно. Можно пояснять. Даже нужно пояснять.
1: Уже все понятно? Уже все серьезно.
5: Не, ну, давай.
3: У Вани такое серьезное лицо, он приготовился к моей прожарке.
5: Да, я готов.
3: Итак, Евгений Петросян. Смешно, не смешно?
5: Смешно.
4: Смешно в определенный момент времени.
3: В какой?
4: Ну, не сейчас.
5: В любой.
4: Вообще, ну, респект невероятный, он легенда, все круто. Очень. Я был даже у него на концерте.
5: Что это у меня там такое?
4: Я был у него даже на концерте, ну, просто время идет, и, наверное, сейчас уже некто.
5: А ты случайно по гороскопу не рыба? Просто я пиво.
3: Так, следующий от меня вопросик.
1: Минздрав предупреждает, кстати, да, что алкоголь вреден для здоровья.
3: Уральские пельмени.
5: Смешно.
4: Такой же ответ.
1: Мы сейчас смешно. Не про пельмени, мы сейчас про команду.
3: Если да. А юмор?
5: От них не дать, не взять.
1: Это тоже классика.
4: Это очень смешно, да, кстати. Название их концертов — это просто потрясающе.
3: Так, человеку, который выступает в ночных клубах, прийти на интервью рано утром. Смешно, не смешно?
4: Это очень смешной прикол какой-то от друзей или от людей, которые его ненавидят. Это вообще потрясающе.
5: Это смешно.
4: Это вот сейчас мы, кстати, в такой ситуации примерно.
3: Да, судя по вашим лицам, по вашему желанию поспать.
4: Очень
5: реально, я смеюсь.
3: Так, шутки про тещу, бывших и кредит в 2026-м.
5: Очень смешно.
4: Это смешно.
3: Вы шутите?
4: Любая шутка может быть смешная, если ты ее смешно написал. Про все, что угодно. Про тещу, про змею, про кредит, про микрофон, про камеру. Все, что угодно. Все, что не придумаешь.
3: Ты шутишь свою лучшую шутку, а в зале тишина. Смешно или не смешно?
4: Тебе очень не смешно. Бывает такого.
3: А, всегда смеются?
4: Всегда смеются.
5: Очень смешно.
1: Добавляют.
3: Миша как будто на... Вань, вернее, как будто на кнопку на какую-то нажимает. Так, зрители выкрикивают шутку из зала, и она смешнее, чем у тебя. Смешно, не смешно?
4: Не бывает такого.
5: Очень смешно.
1: Нет, у Вани все-таки кричал, видишь? Вань, очень смешно.
5: Кот, который смешно. Да. Смешно.
3: По клавиатуре.
1: Они обычно сразу говорят, а какой был случай?
4: Нет, это правда смешно. У меня, ну, если мы шутки отставим, то у меня были такие ситуации, это просто надо вовремя отбить и вместе поржать, и это классно.
1: То есть иногда бывает...
3: Отреагировать.
4: Отреагировать, сказать, выходи на сцену, здесь пошути, он обычно затыкается и больше не говорит тебе ничего во время концерта, и все супер.
3: Но вы знаете, как здесь сработать можно грамотно?
4: Ну, есть такое, конечно.
3: На опыте.
4: Не первый год.
3: Когда родители, жена и дети решили посмотреть твой стендап, смешно, не смешно?
5: Очень смешно.
4: Очень смешно. Это угар вообще.
1: Кстати, да, хочется спросить вам, ну, не знаю, какие комментарии от близких достаются вам? Ну, наверное, же не всегда хвалят. Или наоборот говорят...
3: Или, может, кто-то обижается.
4: Меня сильно поддерживают. Я даже родителей звал на свои концерты. Они у меня частые гости. И я им прям... у нас был разговор перед концертом. 18+, будет.
3: Да. Подготовка, да.
1: А, ну, то есть они знали.
4: И они такие... Ну и все супер.
1: Они, наверное, мы придем, только не говори, что мы в зале, да?
5: У меня даже сын смотрит.
3: А сколько ему лет?
5: 7.
4: Ну, это плохо, Вань.
5: Это очень смешно.
1: Ну что, я думаю, что очень смешно будет 27-го воскресенья в Бен-Холле. На стендап для тех, кто старше 18. Выступают Михаил Зубарев и Ваня Дыба, наши сегодняшние гости. Ребят, осталось вам, наверное, только самим лично пригласить всех, кто сейчас вас слышит. Это Екатеринбург, область и многие-многие города в интернете, вообще весь мир.
5: Ну, я бы хотел сказать, что вот как мы сейчас блиц отвечали, я отвечал, что везде смешно.
1: Так.
5: Потому что на самом деле в нашей жизни сейчас очень много несмешного, и как будто бы стоит прийти и вот от всего от этого отключиться, что не смешное, и почувствовать что-то смешное, немножко стать лучше, потому что смех продлевает жизнь, и если эти там 2 часа концерта наши с Мишей в Бен-Холле продлят вам жизнь хотя бы на минуту, по-моему, мы не зря вот сейчас все это делаем.
1: Это правда.
4: Я вот как мужчина на свадьбе, я бы хотел просто присоединиться к вышесказанному. Это реально, ну, я не знаю, что здесь больше добавить. Это очень круто.
3: Соглашусь с коллегой.
4: Соглашусь абсолютно точно.
1: Ну что, ребят, вам желаем, конечно же, полный зал. Удачи, ну и до новых встреч в Екатеринбурге.
2: Джемнастика.
3: Джемнастика.
2: Джемнастика. Утренняя. Джем.

0: Супер Диджей. Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. В Свердловской области объявлен отбой беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер. Губернатор предупредил свердловчан об угрозе вражеской БПЛА. Сегодня рано утром режим действовал около 2.5 часов. Угроза БПЛА была объявлена также в соседнем Пермском крае. Там был налет на промышленный объект. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, сообщил пермский губернатор, передает Е1. Резкий скачок заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом зафиксирован в России. Количество заболевших за последнюю неделю увеличилось на треть, показал мониторинг Роспотребнадзора. На прошлой неделе было зарегистрировано 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и ковида. Это сразу на 34% больше, чем недели ранее. При этом интенсивность распространения инфекции продолжает увеличиваться. В Свердловской области решили начать отстреливать медведей. Региональные власти приняли решение для регулирования численности животных. Медведи сильно расплодились и стали выходить в города. Их неоднократно видели на севере области, в частности в Краснотурьинске, в Ивделе. А в восточных регионах России, в Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке, медведи не раз нападали на людей, в том числе с летальным исходом, пишет телеграм-канал Мэш. Ночные заморозки сохранятся в Свердловской области до конца сентября. Сегодня в регионе доминирует антициклон в сочетании с умеренно холодным воздухом. Дневные показатели температуры будут ниже, чем в предыдущие дни. К выходным атмосферное давление стабилизируется, и дневное тепло вернется к отметкам около плюс 20, но ночью будет по-прежнему прохладно, сообщил метеоролог Алексей Пулин. С 1 декабря в России вводят технологический сбор на электронику. 250 рублей за телефон и 500 за ноутбук. Деньги обещают пустить на развитие отечественной электроники. Как сообщает Интерфакс, в дальнейшем перечень товаров, подпадающих под уплату с него техсбора, может быть расширен. Доллар 84.91, евро 96.89.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Всем доброго-бодрого. Биг, Екатеринбурге, 11.05. Спонсор выпуска ООО «Сервис-тор», кафе «Китайская кухня Шангрила». За бортом солнечно и пока плюс 12. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Без осадка, ветер неустойчивый, слабый. Ну а в течение дня 14-16 выше нуля.
0: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
0: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
5: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Не спеша с расстановкой смакуя. Ну, можно так сказать про эту вещицу. Свежачок Зиверц Эвер и Директо Рислс на Джем FM. Давай наверх. Давай пятницу проведем быстро, легко. Ну, как минимум, тебе этого желаю, да, и всех с последним рабочим. Пусть предвкушение выходных, которые, наверное, у каждого, да почему так и есть, пусть тебя подстегивает, улыбается. Ну, а я это делаю, как всегда, при помощи хорошей музыки. Зовут меня диджей Дэн. Отличная пятница. Скоро Ваня Дмитриенко, затем Биби Рекса и Дэвид Гетта. Ну, а первым в списке Сергей Лазарев на Jam FM.
1: Реклама.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
1: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
1: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
5: 235-0905.
1: Jam FM. Где пробки?
0: Спонсор выпуска ООО «Система комфорта» компания «СК Урал». Как сообщается «Россиянэкс-картой», на Артинская стоит от книжного переулка Дармавирская, Шевская, от остановки Шевская до промышленного проезда, восточка от Верительна до Куйбышева, от Куйбышева до Декабристов, космонавтов от Мельковского переулка до Челюскинцев.
1: Реклама.
6: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания, до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. «Септик Урал». Раз и навсегда.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! В Екатеринбурге пройдет забег, вдохновленный Индией. В забеге под названием «Виксит Бхарат» будут участвовать иностранцы из 150 городов мира. Они преодолеют дистанцию в 3 километра, проходящую через самый центр Екатеринбурга. Как пишет Global City, мероприятие проводится Генеральным консульством Индии в нашем городе. Международный забег «Виксит Бхарат» – это часть масштабной программы правительства Индии, приуроченной к столетию независимости страны, которая будет отмечаться в 2047 году. К слову, название событий в переводе на русский означает «развитая Индия». По задумке забег должен объединить людей разного возраста и окунуть их в атмосферу с индийскими нотками. Во время забега на одной из площадок также откроют тематическую ярмарку. Отмечу, что забег «Виксит Бхарат» состоится уже 27 сентября. Старт будет дан в 9:30 утра. Для участия необходимо заполнить анкету онлайн. Так что все бегом заниматься спортом и знакомиться с иностранными друзьями. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 11:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом солнечное и плюс 13. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый в течение дня, 14-16 тепла.
0: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк Квартал Радиостанция».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Поставленная президентом задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплаты работников с небольшими доходами, отметил министр. В Екатеринбурге продолжается подключение тепла в объектах образования и здравоохранения. Тепло дали в сотни школ, детсадов, больниц. Также батареи включили более чем в 1000 жилых домов. Массовый запуск тепла в многоквартирных домах начнется сегодня. До конца месяца тепло будет у всех. При возникновении вопросов о запуске отопления жителям нужно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ, или в городскую диспетчерскую 304-1205, сообщает «Новый день». Федеральное агентство водных ресурсов выделило Свердловской области почти 31 миллион рублей на расчистку русел рек Ница и Ирбит. Работы по расчистке 4 участков должны завершиться до 10 декабря, сообщил губернатор Денис Паслер, на которого ссылается «Коммерсант». После расчистки снизится риск паводка. Из-за разлива рек минувшим

0: летом в районе были затоплены почти 200 домов. Екатеринбург и Иорданию свяжут прямые авиарейсы. Летать по маршруту с 2028 года планирует иорданская авиакомпания Royal Jordanian. Это крупнейший авиаперевозчик иорданского Хашимитского королевства. Единственное в России почетное консульство Иордании открылось в Екатеринбурге в апреле этого года, сообщает Уралинформбюро. Шестилетняя китаянка Лянь Юньджи в сентябре дважды побила мировой рекорд среди женщин по сборке кубика Рубика. Сначала девочка собрала его за 4,5, а затем улучшила результат до 4,27 секунды. Доллар на пятницу 84,91, евро 96,89.
1: Реклама.
2: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК-радиостанция на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
3: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
2: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
3: ЖК-радиостанция. Звоните. 343-1963. Заслужив ООС радиостанции. Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на JAM-FM.
5: 12.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. За бортом солнечное, плюс 14 уже. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Без осадка, ветер неустойчивый и слабый. Но в течение дня 14-16 выше нуля.
4: Реклама.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: Тот случай, когда вижу цель, не вижу препятствий. Анна Немченко с расколбасом, танцпол везде, на Jam FM. Ну, насчет танцев не знаю вообще по ситуации. Но как минимум пусть настроение будет такое же. Когда хочет танцевать, ну просто как минимум хорошее. И отличной пятницы. Зовут меня Диджей Дэн, я точно тебя снабжу музыкой. Скоро на бой Муня, затем Винтаж. Ну а подхватить музыкальную эстафету на Jam FM. Групп Добро.
1: Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.

0: Старт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ
3: 235-09-05.
2: Джем ФМ. И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Джем ФМ.
4: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Сергей Бурунов увлекается диджеингом. Российский актер раскрыл журналистам свое неожиданное увлечение. Он признался, что безумно обожает электронную музыку. Иногда Сергей выступает в роли диджея, но делает это не на крупных вечеринках. Бурунов собирает собственные диджей-сеты, но для домашнего использования. Как пишет Супер, по мнению Бурунова, сейчас диджеев стало слишком много. А саму идею публичных выступлений он воспринял скептически. Поклонники поддержали такое увлечение и вспомнили о Юлии Пересиль. С недавних пор актриса тоже увлеклась диджеингом. В отличие от Сергея, она уже играет свои первые сеты на публике. Правда, пока что они вызывают довольно противоречивые эмоции и громко обсуждаются в интернете. Отмечу, что Сергею Бурунову 49 лет. А я бы с удовольствием послушала, что же он играет. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 12-28 на наших родинах, в центре Екатеринбурга, солнечное, плюс 14. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, но в течение дня 14-16 тепла.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Как показывает статистика, ночи с пятницы на субботу, суббота-воскресенье длятся обычно дольше. Но самое главное, хочется, чтобы длились и длились. Сурана, Джем ФМ. У нас пока в разгаре день пятницы. В общем-то, до ночи несколько, до ночей несколько часов. Ну а перед этим еще будет и вечер пятницы. Хорошего завершения, удачного рабочих процессов. Для настроения хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро будет затем Зэк Нокс и Софи Такер. Ну а первая в списке — Мари Краймбрери на Джем ФМ.
1: Реклама.
2: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Джем ФМ.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Это 102.5 Джем
1: FM. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Тимати заплатил рекордный утильсбор за ввоз коллекционного Бугатти. Рэпер побил рекорд по утильсбору в России. За ввоз в страну новенького авто он заплатил 244 миллиона рублей. Такая новость шокировала не только фанатов, но и все медиапространство. По данным источников, в качестве подарка самому себе Тимур приобрел элективный гиперкар Bugatti W16 Mistral. Как пишет Супер, машину привезли в Россию из Европы транзитом через Киргизию. Она уже получила российскую регистрацию. На гиперкаре установлены номера с комбинацией 3-7 и старым московским кодом региона 77. Примечательно, что сумма утильсбора почти равна половине цены самого автомобиля. Ведь приобрести такую версию Bugatti удовольствие недешевое – почти 500 миллиардов рублей. Отмечу, что Bugatti W16 Mistral обладает мощностью в 1600 лошадиных сил. На планете существует всего 99 экземпляров. Теперь каждый такой автомобиль считается коллекционным. Может себе позволить. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 14.31 на наших студийных. В центре Екатеринбурга солнечное плюс 15. На завтра, субботу, 26 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью до плюс 9, завтра днем 12-16 тепла.

0: Ну, как минимум, поздравлять, конечно, 25 сентября. Небеса.
1: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк Квартал Радиостанция».
2: Новости на Jam.fm.
3: Добрый день. Центр избирком сегодня огласил окончательные результаты выборов. В Госдуму 9-го созыва проходит не 5, а 6 партий. «Единая Россия» получила 349 мандатов, у КПРФ будет 37 мест, у ЛДПР 23, у «Новых людей» 19, у «Справедливой России» 17. Еще один мандат получила партия «Родина». Явка составила 59,8%. В голосовании приняли участие более 67 миллионов человек. Выборы проходили с 18 по 20 сентября. Уральцам начали приходить письма от налоговой службы с напоминанием о необходимости оплатить имущественные налоги. Сделать это нужно до 1 декабря. Оповещение приходит в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика и по почте. Все уведомления должны разослать за месяц до крайнего срока платежа, то есть до конца октября. Письма не получат только те владельцы имущества, у кого сумма налога не превысила 300 рублей. Комиссия под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова определила двух финалистов конкурса на присвоение звания «Почетный гражданин Екатеринбурга». Это композитор Александр Пантыкин и президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов. Окончательное решение о том, кто именно получит почетный статус, примут депутаты городской думы на заседании в ноябре, пишет портал «Сигнал». Ночные заморозки сохранятся в Свердловской области до конца сентября. Сегодня в регионе доминирует антициклон в сочетании с умеренно холодным воздухом. Дневные показатели температуры будут ниже, чем в предыдущие дни. К выходным атмосферное давление стабилизируется, и дневное тепло вернется к отметкам около плюс 20, но ночью будет по-прежнему прохладно, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Михаил и София стали самыми популярными именами для новорожденных в России в этом году. Таковы данные соцфонда. Далее по популярности у мальчиков идут Александр, Артем, Матвей и Тимофей. У девочек за Софией следует Анна, Ева, в топ-5 также Мария и Василиса. Доллар 84,91, евро 96,89.
2: Реклама.
4: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
5: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
4: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
5: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
6: За случай ООО «СЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Начало 5-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару в центре Екатеринбург, восток, дублер Сибирского тракта 17А. За бортом солнечно и по-прежнему плюс 15. На завтра, суббота, 26 сентября. Синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 9, завтра днем 12-16 тепла.
2: Реклама.
7: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

созвучно это слово текущему времени. Но все-таки завершается рабочая пятница. Если еще не услышал свой адрес, все, вы свободны. Или я свободен. Отработал, но все это не за горами. Ну и, конечно, завершить чувством выполненного долга, чтобы спокойно отдыхалось на выходных. Коста Лакоста на GMFM. Я продолжаю снабжать музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Сэм Фельдс и певица Оикс, затем Сергей Лазарев. Ну а продолжит музыкальный нон-стоп на GMFM Юлиана Караулова.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
2: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
3: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Сергей Лазарев устроил дочери праздник в стиле Барби. Певец устроил детский праздник в стиле Барби в честь 8-летия дочери Ани. Для именинницы подготовили розовый торт, а также пригласили аниматоров с праздничной программой. Сам Сергей прокомментировал. «Отпраздновали день рождения моей дочки. Немного детского праздника. Все мы, взрослые, тоже до сих пор дети в глубине души. Всем нам хочется беззаботности, наивности, добра и ярких красок жизни». Как пишет Супер, гостей ждали конкурсы и активные игры. Детям также показывали технику рисования по ткани. Сама Аня с удовольствием участвовала в мероприятиях и самостоятельно раскрасила футболку, попробовав себя в роли художницы. К празднику присоединился и младший брат Ани, Никита, которому в конце октября исполнится 12 лет. Вместе с сестрой они участвовали в играх и развлечениях. Мы от всей души тоже поздравляем Аню. Пускай растет умницей и красавицей. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 16.31 на наших родинах. В центре Екатеринбурга солнечный плюс 15. На завтра, субботу 26 сентября, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 9, завтра днем 12-16 выше нуля.
0: Jam.FM. 102.5. Jam.FM.

0: Не надо, спасибо, нам и так хорошо. Прекрасная погода. Да и, в принципе, синоптики, прогноз со мной солидарен всю эту неделю, точнее, хвостик этой недели, и половина следующая без осадков. Ну так, чтобы ты был в курсе. Пусть так и будет. Ну и в том числе не забывай, если про нас, то в следующем часе в 17.00 стартует вечернее шоу «Джем без правил». Ну и, конечно, всем хорошего вечера пятницы. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Ёлк, затем Филатов, КРС и Диджей Грув. Ну а первое в списке с компанией друзей «Аурдио».
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
5: И здесь снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5. «Джем-ФМ».

0: новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал сегодня, сообщила пресс-служба Кремля. Днем в пятницу Центр избирком утвердил итоги прошедших парламентских выборов. Оглашая решение, председатель ЦИК Алла Памфилова сообщила, что партия «Единая Россия» получила в Госдуме 9-го созыва 349 мандатов. КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» от 37 до 17. Мандатов. Также в Госдуме будут работать 4 самовыдвиженца. В продолжение темы выборов стала известна дата вручения удостоверений депутатам вновь избранного ЗАГС Собрания Свердловской области. Церемония предварительно состоится 1 октября, заявила глава облсберкома Елена Клименко. В понедельник на заседании комиссии будет известно, кто из избранных депутатов решит не переходить в ЗАГСу и откажется от своего мандата. Завтра в Екатеринбурге состоится кросс нации. Традиционно из-за спортивного мероприятия движение по улицам будет перекрыто. Ограничения коснутся района Екатеринбург-арены. Улицу Пирогова закроют с 4 утра, Татищева и Репина до перекрестков с улицы Мельникова с 7:00. Число дел о банкротстве строительных компаний в России за год выросло больше, чем на 40%. По данным «Контурфокуса», в основном речь идет о региональных застройщиках. Банкротство фиксировали в Новосибирске, Перми, Казани, а также Сургуте и Челябинске, пишет газета «Коммерсант». Французская пресса назвала Марину Влади славянской звездой, которая более полувека дарила русское обаяние и благородный голос многочисленным героиням французского кино. Некролог актрисы в пятницу опубликовала издание «Ле Фигаро». Марина Влади оставила после себя образ свободолюбивой личности и культурного моста между Францией и Россией, цитирует публикацию «Известия». Официальный доллар на сегодня 84,91, евро 96,87.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра, субботу, 26 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменно облачное, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 12-16, выше нуля.
0: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
0: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
5: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.
7: Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
7: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
0: Джем без правил.
9: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» – ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
0: Реклама.
10: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: Семнадцать часов и шесть минут. Пришло время начинать. За окном у нас с вами 15 градусов со знаком плюс. Всем добрый вечер. Меня зовут Миша Киселев, и эти два часа я проведу вместе с тобой. Тем более у нас тема, которая объединяет всех и каждого. Я более чем уверен. Хочется сначала что сделать? Поздравить вас, потому что сегодня пятница, а значит впереди у нас с вами выходные. Тема сегодня максимально приятная. Расскажите мне, какой он идеальный вечер пятницы, чтобы вот полностью отключиться от всех рабочих мыслей, которые накопились у вас за эту неделю. Вот расскажите мне, чем вы занимаетесь, что вы делаете? Быть может, это спортзал, быть может, это просто валяние на диване, хотя, с другой стороны, это тоже своего рода спорт. Может быть, у вас какие-то, не знаю, домашние семейные посиделки, может, вы куда-то отправляетесь, наоборот, в рестораны. Хочу все знать вот прямо сейчас, поэтому в целом вы даже можете написать не только идеальный вариант, например, чем будете заниматься конкретно сегодня вечером. Как всегда, тему выкинул в некоторых местах, которые всем нам с вами доступны. Например, можете написать в личку, если любите тет-а-тет. +7 932 020 102.5. Также канал у нас есть в Максе. Если хочешь быть первым в понимании темы сегодняшнего вечера, подписывайся, там всегда все есть интересное. Радио Джем ФМ Екатеринбург это называется. Также ВКонтакте тоже висит пост. Видишь, несколько вариантов для того, чтобы тебе найти все-таки прикосновение в эти два часа вместе со мной. Кстати, меня зовут Миша Киселев, и сегодня мы проведем эту пятницу вместе с тобой, как, собственно, и каждый день с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00 в вечернем шоу «Джем без правил». Ну а пока отправляй свои сообщения, через 10 минут уже начну читать. Ну а пока Артик и Асти «Гармония». Ну а с вами не только гармония, а такая легкая вечерняя идиллия, я бы даже сказал.

0: подожди.
1: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
2: Реклама.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
8: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
9: Едим и веселимся с наслаждением.
10: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
8: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
11: ТРК «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
12: 235-0905.
1: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Где пробки?
14: Спонсор выпуска ООО «Система комфорта» — компания СК «Урал». По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, московская стоит от Хомякова до Куйбышева, Щербакова от Пронина до Павлодарская, Яката 19 километра до Березовского тракта, тормознем на проезжей от Краснодарской до Норильской, Вильгельма до Генина стоит от Академика Ланцовского до улицы Краснолесия, много машин на Щербакова от Самолетной до Павлодарской.
2: Реклама.
15: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
16: А старые где?
15: Дети смыли их в унитаз.
17: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
18: Уже 8-я пара за неделю.
16: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
19: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
17: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
15: Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
12: 102.5. Jam FM.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 20 минут. Начинаю читать ваши сообщения, которые вы отправляете мне в ответе на вопрос сегодня. Мне кажется, он касается каждого. Ну, по крайней мере, того, кто вот завтра-послезавтра не работает. Какой он идеальный вечер пятницы? Вот чтобы полностью отключиться от рабочих мыслей и все то, что вас терзало всю эту рабочую неделю. Отправляйте свои сообщения, ну и начнем. На ВКонтакте нам написали Светлана, вот у нас есть пост, и там под ним ее сообщение. Идеальный вечер пятницы, чтобы полностью отключиться от рабочих мыслей, это отправиться в мини-круиз. Это Пермь, Чайковский, Пермь на теплоходе Полевой. Тоже, да, это прекрасно. Еще если с погодой повезет. А, она там даже фотографию прикрепила. Мы видим вот это пермское закатное солнце. Невероятно красиво. Немножко даже, немножко вот свет. Ну, завидуем тебе. Но белой завистью, белой завистью. Лен нам написала в Максе. Идем в кафе с подругами отметить мое день рождения. Ну, во-первых, Лена, мы тебя от всей радиостанции Jam FM поздравляем с этим замечательным праздником, с днем рождения. Желаем тебе, чтобы ты слушала только хорошую музыку. А значит, просто будь с нами, и все самой собой, естественно, получится. Едем дальше. Юль нам говорит, идеальный вечер — это уехать за город. Баня, близкие, о, это невероятно. Ну, тут, конечно, мы уже с вами не напросимся, но, по крайней мере, порадуемся точно. Ирина говорит, идеальный вечер пятницы для меня — это баланс между «я заслужила отдых» и «пожалуйста, не трогайте меня никто». Ну, а также, знаете, определенные такие напитки в виде сока. Виноградного. Вот так я, наверное, охарактеризую это. А так, кстати, чистый ЗОЖ, она пишет. Тут согласен, да. Не нужно целую неделю стараться отжиматься, подтягиваться, не знаю, бегать. А потом за субботу-воскресенье все это спустить на нет. Да, мы за здоровый образ жизни. Так же, как и, собственно, тема, которая нас сегодня объединяет. Пишите ваши варианты ответа. Через 10 минут у нас будет свежая история. Узнаем, что интересного происходит в мире шоу-бизнеса.
3: Большие!

0: Реклама.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! В Екатеринбурге пройдет забег, вдохновленный Индией. В забеге под названием «Виксит Бхарат» будут участвовать иностранцы из 150 городов мира. Они преодолеют дистанцию в 3 километра, проходящую через самый центр Екатеринбурга. Как пишет Global City, мероприятие проводится Генеральным консульством Индии в нашем городе. Международный забег «Виксит Бхарат» – это часть масштабной программы правительства Индии, приуроченной к столетию независимости страны, которая будет отмечаться в 2047 году. Слово название событий в переводе на русский означает «развитая Индия». По задумке забег должен объединить людей разного возраста и окунуть их в атмосферу с индийскими нотками. Во время забега на одной из площадок также откроют тематическую ярмарку. Отмечу, что забег «Виксит Бхарат» состоится уже 27 сентября. Старт будет дан в 9:30 утра. Для участия необходимо заполнить анкету онлайн. Так что все бегом заниматься спортом и знакомиться с иностранными друзьями. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
12: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, субботу, 26 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 12-16, выше нуля.
0: Реклама.
13: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
14: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
13: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
14: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Джем без правил.
15: Для слушателей старше 12 лет.
7: Вечернее шоу на Jam FM.
15: Джем без правил.
16: Спонсор вечернего шоу Джем без правил — ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
0: Реклама.
17: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Ты

0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 40 минут. Продолжаю читать ваши сообщения в ответе на вопросы, которые вы мне присылаете. Сегодня достаточно простой, но, на мой взгляд, подходящий под ситуацию. Ваша задача была написать, что же вот для вас идеальный вечер пятницы. Ну, какой он, чтобы вот полностью отключиться от рабочих мыслей, которые преследовали вас всю эту неделю. Значит, в личку прям написали нам и сказали о том, что вот Оля, а я уже на дачу. В пятницу вечером там гуляем с собакой, гуляю с мужем, смотрим телек, потом спать. Вот это круто, на самом деле. Прекрасно звучит. Вот звучит шикарно. Звучит как-то, знаете, восстановительно. Так обволакивающе. Ну, я не знаю. От одного прочтения мне уже как-то стало даже немножечко легко. Понимаете? Легко и свежо. Двигаемся дальше. Светлана нам пишет. Доброго 7 вечера. У меня большое желание, знаете, в пятницу устроить вкусный семейный ужин. К чаю торт, кекс, но не покупной. Это очень важно, а чтобы сделать своими собственными руками. Ну, тут согласен на 100%. Тут даже какой-то вкус ведь другой. Тимофей говорит, рыбалка, баня, хорошее вечернее настроение. Согласен. Тимофею, кстати, еще и понравилось сообщение про кекс. Всегда он уместен. Согласен. В моей жизни есть легендарный кекс. Он, знаете, называется так же, как раньше назывался наш с вами город. Сейчас мы живем в Екатеринбурге, а вот раньше кекс и вот то самое название. Легенда с изюмом, ну просто невероятно. А через 10 минут буду подводить итоги, и мы узнаем, кому же сегодня достанется наш подарок. А именно, это пара билетов на шоу-программу «Рожденные в СССР 6+.»

0: выпускает документальный фильм «Шумахер 94. Рождение легенды». Лента посвящена первому из 7 титулов знаменитого гонщика Михаэля Шумахера. С авторами фильма пообщалась супруга спортсмена Карина, сделав исключение для документалистов. Официальный доллар на сегодня 84,91, евро 96,87.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
2: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Прогноз погоды на JAM-FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс» Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер сибирского тракта 17А. На завтра субботу, 26 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 9, завтра днем 12-16, выше нуля.
1: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
6: Джем без правил.
7: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Реклама.
8: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Пришло время для рубрики «Планы на вечер». Если вы не знаете, чем заняться в пятницу, соответственно, вечером, то есть несколько вариантов, куда вы можете сходить. Тем более, время в целом еще позволяет. Один из вариантов, который сегодня я могу вам предложить, например, отправиться в Центр современной драматургии на спектакль «Горница», который пройдет в 19:00. Немножко вам о событии, чтобы понимать, что это такое. Значит, решивший опроститься в деревне Олигарх дает задание местному художнику Сергею за неделю расписать белую горницу русскими такими фольклорными мотивами, после чего уезжает, оставляя его одного. Ну а на другой день художнику забредает друг, слово за слово. Ну, в общем, понимаете, что в этом может случиться. Дедлайны горят, а все-таки работу сделать надо. Поэтому мы вас приглашаем. Спектакль состоится сегодня в 19:00. Стоимость билета 1500 рублей. Двигаемся дальше. Если вы хотите насладиться какими-то музыкальными такими, знаете, вечерними моментами, то приглашаем вас на Вивальди «Времена года при свечах». О, как невероятно красиво это будет. Соответственно, немножко о концерте. Значит, компания «Вселенная классики» приглашает вас на концерт «Вивальди при свечах». Это даже не просто концерт, а такое погружение в пространство, где время будто сходит с ума, замирает, ускоряется, возвращается назад. То есть это действительно повод прекрасно провести время. Все это пройдет в 19:00 в ДКЖ или в ДК железнодорожников. Если вы хотите сегодня немножко посмеяться, тоже есть вариант. Но тут уже, знаете, импровизация Минск. Поэтому, если вы любите импровизацию, то есть все то, что происходит вот прямо здесь, прямо сейчас. Это такая комедийная импровизация, шоу, где опытные комики создают юмор прямо на сцене без каких-либо заготовок. Здесь некоторые делятся, знаете, на два таких ритма. Кто-то говорит, вот не хотят, да, не хотят работать, не хотят заранее ничего делать. А с другой стороны, нет, они чувствуют. И наоборот, делают это здесь и сейчас. На мой взгляд, это один из самых великих таких талантов. Правда, пройдет 20:00 сегодня, ровно в 8 часов вечера. Это будет культурный центр «Урал», поэтому приглашаем. Ну и вечеринка, которая, ну, вы знаете, меня просто поразило самим названием, потому что называется это «Татаро-башкирская чак-чак-дискотека». Это, в общем, и караоке, и попеть можно, поэтому приглашаю вас тоже. «Татаро-башкирская чак-чак-дискотека». Ну, лучше название просто не придумать. В зале «Свобода» это будет происходить такое, знаете, культурно-музыкальное событие, объединяющее татаро-башкирскую молодежь, современный формат вечеринки, национальная музыка, стиль, энергия. Очень круто. Мне кажется, только из-за одного названия можно решиться посетить данное мероприятие. Оно тоже состоится чуточку уже попозже, в 23:00. Но тут смотрите, решайте, выбирайте.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: Спонсор выпуска ООО «Система комфорта» компания «СК Урал». По сообщениям, сервис Яндекс.Карты, у вас точка стоит от Малышева до Декабриста в Щерса, от 8 марта до Машинная, на Артинская, от Книжного переулка до Армавирская, постоянно объездной от Громова до Амундсена, а также на Донбасской Бебеля, от Никольского переулка до Таватуйской, Вильгельма до Генина, от Академика Ванцовского до улицы Краснолесия.
9: Реклама. Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания, до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Септик «Урал». Раз и навсегда.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время для рубрики «Голые факты». 18 часов 21 минута. Что интересного сегодня для вас приготовил? Давайте вспомним детство, когда вы первый раз насладились мультфильмом, который называется «Том и Джерри». Так вот, мы все с вами знаем о том, что Том — это кот, Джерри — это, соответственно, мышка. Но вот вопрос, а как зовут леди, которая ухаживала за Томом, в данном случае ее хозяйка? Вот в классических эпизодах ее лица почти никогда не показывали. В кадре обычно были видны только ее ноги, тапочки. А вот уже в каких-то, ну, более поздних перезапусках, например, там вот было шоу «Тома и Джерри», там вообще были какие-то другие хозяева, но я хочу вспомнить именно ту легендарную леди, у которой было желтое платье, такие рюшечки перед собой, красные носочки и, конечно, тапочки. Если вы в какой-то момент задумывались, как же все-таки ее зовут, так вот, зовут ее максимально просто. Если с английского это «Mommy Two Shoes» или «Мамочка, два тапочка». В какой-то момент, мне кажется, просто горели сроки с точки зрения того, блин, надо уже сдавать, надо говорить, как ее зовут, нас спрашивают. И кто-то такой, да давайте вообще спокойненько, назовем ее просто «Мамочка-два-тапочка». И это стало легендарным событием с точки зрения названия, потому что у нее не было имени, но какая-то легкая такая аббревиатура, она, конечно же, была. Вот факт, который сегодня вечером поможет вам блеснуть в обществе, в каком бы вы ни находились. Все-таки Том и Джерри знают многие.

0: больше нечем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет! Сергей Бурунов увлекается диджеингом. Российский актер раскрыл журналистам свое неожиданное увлечение. Он признался, что безумно обожает электронную музыку. Иногда Сергей выступает в роли диджея, но делает это не на крупных вечеринках. Бурунов собирает собственные диджей-сеты, но для домашнего использования. Как пишет Супер, по мнению Бурунова, сейчас диджеев стало слишком много. А саму идею публичных выступлений он воспринял скептически. Поклонники поддержали такое увлечение и вспомнили о Юлии Пересильд. С недавних пор актриса тоже увлеклась диджеингом. В отличие от Сергея, она уже играет свои первые сеты на публике. Правда, пока что они вызывают довольно противоречивые эмоции и громко обсуждаются в интернете. Отмечу, что Сергею Бурунову 49 лет. А я бы с удовольствием послушала, что же он играет. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
2: Прогноз погоды на Jam.FM.
4: На завтра, субботу, 26 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 9, завтра днем 12-16, выше нуля.
5: Jam без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.FM.
6: Jam без правил.
7: Спонсор вечернего шоу Jam без правил ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Реклама.
8: А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
9: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 40 минут, пришло время для рубрики «Лайфхаки и тренды». Начнем с лайфхаков. Значит, как вам можно мгновенно сфокусироваться перед сложной задачей? Значит, этот метод называется «зрительный якорь». Что вам нужно сделать? Ну, представьте, вот вам надо выполнить какую-то объективно тяжелую, трудную работу. Для того, чтобы освободить вашу голову, так скажем, затуманенный разум, нужно сделать вот следующее. Выделите одну минуту и непрерывно смотрите в одну точку перед собой. Без разницы куда, без разницы на что. Главное, чтобы эта точка была неподвижна. То есть вот вы сидите напротив, уставились в какую-то точку, не знаю, куст, может быть, это будет фикус, японский спатифилум, без разницы. Смотрите в одну точку одну минуту. В чем суть? Это сужает визуальное поле и сигнализирует мозгу о начале глубокой работы. Когда пройдет минута, переключайтесь на ту задачу, которая стоит перед вами. Я сегодня попробовал, ну, вроде бы, даже как-то более сконцентрированный. Ты получаешься, потому что ничего в голове тебе не мешает. Ты только наслаждаешься своей работой. Ну, если ей можно, конечно, наслаждаться. Ладно, хорошо. Двигаемся дальше. Тренды. Нужно быть в событиях, нужно понимать, что же все-таки происходит вокруг нас. Так вот, вернемся, собственно, к зумерам. Значит, они решили отменить алкоголь на свадьбах. Все, баста, хватит, не нужно больше. Суть в чем? Значит, на свадьбах набирает популярность идея заменить алкоголь баночками сладкой газировки, например, которые продаются в таких жестяных баночках. Значит, делать вот такой, знаете, как это, горка из баночек газировки. То есть весь алкоголь абсолютно теперь не будет присутствовать, а только газировка. Такой вариант даже подают вот в бокалах со льдом. То есть такая действительно красивая подача. Слушайте, ну в этом есть что-то хорошее. Во-первых, это невероятная экономия. 100%. Достаточно большая доля бюджета останется у вас в кармане. Я считаю, что прекрасный тренд. Давайте мы его как-то коллективно поддержим вместе с вами.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

плясал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 56 минут, за окном в центре города, 15 градусов со знаком плюс, но все-таки светит солнышко. Мне кажется, сегодня вы можете уделить время для того, чтобы прогуляться. Неважно, будете вы один или кто-то будет рядом с вами, будь то человек, будь то это просто будет ваш какой-то любимый питомец, собака, кошка, не знаю, попугая на крайний случай возьмите тоже вместе с собой. Только главное, чтобы он не улетел, ну или вас куда-то не унес подальше. Меня зовут Миша Киселев, и эти два часа я провел вместе с тобой с большущим удовольствием. Ну, а мой эфир начался с того, что мы обсуждали тему, как вы все-таки расслабляетесь в пятницу. Вот какой он идеальный вечер? Как можно забыть про рабочие будни и насладиться грядущими выходными? Ну, если они у вас на следующий день, естественно, есть. Если вы 2-2 работаете и сегодня отдыхали, ну, тоже давайте. Будем как-то держаться тоже в рамках адекватности, да? Все, отдохнули, можно поработать. А все, кто у нас понедельник-пятница, у вас вот как раз-таки суббота-воскресенье, чтобы насладиться этими моментами. Разобрались, куда вам сегодня можно отправиться, собственно, провести этот вечер. В 19:00 это театры. Также вечеринки, которые вы сегодня можете посетить, просто зайдите в любой поисковик, наберите, найдите, и это будет шикарно. Сегодня мы узнали о том, как же все-таки зовут маму, ну не маму, а хозяйку Тома, Том и Джерри мультфильм, а хозяйка, и она была хозяйкой Тома. Ее зовут Мамочка, два тапочка. Это вам просто такой легкий экскурс именно в мультфильмы. Но все-таки мультфильмы действительно... Они интересны, поэтому сегодня, если вы не знаете, чем заняться, посмотрите мультик какой-нибудь добрый, красивый. Я бы с удовольствием сегодня посмотрел «Валли». Ну, это так просто, навскидку, моя такая легкая рекомендация. Ну, а пока хочется сказать вам хорошего вечера. Меня зовут Миша Киселев, и сегодня я был с тобой. Собственно, как и каждый день с понедельника по пятницу с 17:00 до 19:00 в вечернем шоу «Джем без правил». Ну и напоследок хочется сказать, что... Мне сегодня было с вами хорошо, и я очень надеюсь на то, что это чувство взаимно.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Турция представляла свои предложения по обеспечению безопасности в Черном море. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что обстоятельных переговоров по поводу заявленной инициативы не было. О том, что России предложен меморандум по безопасности судоходства в Черном море, ранее заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Екатеринбург готовится к матчу «Россия-Намибия». Игра национальной сборной на Екатеринбург-арене пройдет 3 октября. На части улиц уже на следующей неделе запретят движение СИМ. А с вечера 2 октября на улицах около стадиона нельзя будет парковаться, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Более масштабных перекрытий, которые приурочены к футбольному событию, пока не запланировано, добавили в мэрии. Исторический центр «Уралмаша» официально признали достопримечательностью. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Достопримечательным местом названа территория в границах улиц Красных Партизан, Кировградской, Машиностроителей, а также бульвара Культуры и проспекта Орджоникидзе. В границах территории можно только сохранять и восстанавливать исторический облик района и проводить ремонтно-реставрационные работы, пишет «Новый день». В Подмосковье автомобили такси будут транслировать геопозицию каждые 30 секунд. Данные будут передавать властям, пишет газета.ру. Система будет показывать скорость и направление движения, госномер, марку и даже модель машины, а также идентификатор водителя и статус такси. Едет ли оно к пассажиру, ждет его или же выполняет поездку. Автомобиль «Лада Азимут», запущенный сегодня в серийное производство, будет стоить от 2 миллионов рублей. Цена топовых комплектаций от базовой будет отличаться примерно на 500 000, пишут «Известия» со ссылкой на эксперта за рулем. Старт продаж модели запланирован до конца текущего года. Официальный доллар на сегодня 84,91, евро 96,87.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра, субботу, 26 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменно облачно, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 12-16, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
7: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
8: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
9: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
10: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
11: Приятного аппетита.
12: Помнишь мне

0: Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: 19.15 в Екатеринбурге. Как сообщается РС Яндекс.Картой, ЕИКАД стоит от моста через ЖД-дорогу до моста. Через ЖД-дорогу. Космонавтов от Совхозной до Полевой, Артинская, дом номер 4, Дермавирская, Шевская, от Совхозной до Космонавтов. Стоим на Ленина, от Ломачевского до Хохрякова, на Гурзувской, Куйбышева, от Белореченской до Белинского.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Звук поставим.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Никита Калагривый раскрыл, чем располагает к себе женщин. Харизматичный актер в эфире одного из шоу поделился тем, как ему удается привлекать внимание красивых дам. Так, по словам Никиты, он с детства рос в женском коллективе, а потому уже с малых лет знает, как покорить женское сердечко. Как пишет Супер, главным своим преимуществом в общении с женщинами актер назвал чувство юмора. Он старается разрядить обстановку шутками и самоиронией, особенно когда приходит в женский коллектив. Никита прокомментировал, цитирую, «Вот, наверное, чувство юмора, скорее всего, вот это первое, что располагает. Я всегда над собой шучу, чтобы люди расслабились». Но Никита понимает, что иногда не держит эмоции в себе и способен высказаться достаточно резко. В таких случаях он быстро приносит свои извинения. Думаю, что харизма и чувство юмора точно решают. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, субботу, 26 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 12-16, выше нуля. Также завтра в Риже Краснотуринской ревде тоже переменная без осадков до плюс 16.
0: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: miles away.
1: На Jam FM.
2: Музыка и хорошее настроение.
1: На Jam FM.
2: На Jam FM.
3: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Все время отвлекается и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Мечта.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Принца Гарри раскритиковали за то, что он ушел со сцены из-за отключения телесуфлера. Принц оказался в неловкой ситуации во время выступления на мероприятии в Нью-Йорке. Во время речи об опасностях искусственного интеллекта у герцога неожиданно отключился телесуфлер, после чего он на несколько секунд замолчал и покинул сцену. Как сообщают инсайдеры, Гарри говорил о рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта. После этих слов текст на телесуфлере предположительно перестал отображаться. Около 11 секунд герцог молча ходил по сцене, пока в зале сохранялась полная тишина. Затем Гарри просто сказал «И на этом все» и ушел со сцены. Примерно через 40 минут он вернулся, чтобы продолжить свое выступление. Как пишет Супер, такой эпизод с телесуфлером завирусился в соцсетях. Некоторые пользователи раскритиковали Гарри за то, что он не смог продолжить речь без подготовленного текста. В публикациях также звучали насмешки по поводу того, что герцог неоднократно выступал на тему безопасности детей в интернете. Просто разнервничался. С каждым бывает. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Музыка
1: на Джем ФМ.
0: Настроение
1: на Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Выключаю все, не хочу.

0: Рядом FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam.fm.
1: В автомобиле.
0: Jam.fm.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam.fm.
1: Всегда и везде. Jam.fm.
0: Jam.fm.

0: 2.5 Джон
1: ФМ. Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.